Куга, я заведу їх у дич. Кор'я сицміра, мать сицміра, зі зб'йокан. Куди б дальше слів? Сам собой человек с приязан за суди. Ну, не мешкай друга, когда греш на брей. Тут, знаешь, мржвиш, некий такой сгубал, я кути некий помель, кое была всем люба, кое была гласна, кое пела, кое была весела с нам. Зебот карном я умерла жельва. Смерно 19.

уже пришел. А я Кало Топер. Кепа Майо Кало. Оленица. Смотри, Юрия попал. Тобо музей.